0: Голос Туркия.
1: Эфирда Туркия овозы.
2: Гиплеер Туркиянын теги радиосу.
3: Е сыдай Туркия.
4: Аңлап аткыныңлар, Туркия овозы радиосу.
5: Эзо Ифонетис Туркия.
0: Олди радио Глас Туркия.
6: Гидар радио Мурия Туркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz da Turquia.
10: こちらは Turkiye の声ラジオです。
3: Zboru wa glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radioya?
11: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Желиши Туарчи Чешен, Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлер Тюркенен тети радиофи.
4: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
20: Эзо ифонитис Тюркия.
21: Олди радио глас Тюркия.
22: Гидарреди аммурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
27: Zboru wa glasot na Turkiye.
28: Efirde Turkiye ovoz radio.
29: It Turkiye hangya radio ya.
30: Oldu radio glas Turkiye.
31: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садбури Турция скма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
18: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
19: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
4: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
6: Гидарреби амурият Туркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
24: It Turkiye Hangya Radioya.
5: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Salto Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio, la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
9: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
10: Да, да, Турция радио, да.
11: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
12: Етерчия Радио Садбури, Турция с Хма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
5: Аич радио Воча Тюркия.
14: Говорит голос Тюркия.
15: Эфирда Тюркия овоза.
16: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эдо ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
18: Гидарре би амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa. It Turkiye hangia radioya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
20: Let's have a little music break. Here is Kader by Emel Müfettiş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
12: Инджа Анкара радио Садае Турция.
13: Да, да Турция раг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция скма.
16: Овода Турция вину радиосо.
17: Айч радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
1: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлават кунала Тюркия овоза радиосы.
2: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
4: Гидарре би амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
0: Türkiye öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.